0: «Будь всем слугою». Почему Христос очень убедительно призывал учеников к служению, а не к господству друг над другом? Каким должен быть лидер-христианин и почему служение другим есть главная добродетель во Христе? А чем мы измеряем лидерство? Только тем, что кто-то пришел к финишу на долю секунды раньше? Но пришел первым не значит был лучшим. Если ради достижения цели одного нужно пренебречь всеми остальными или даже навредить им, то можно ли назвать такого победителя образцом для подражания? Христос везде представлял себя как служащего, того, кто пришел спасать, давать надежду, освобождать, отпускать на свободу. Служить ближнему по воле Божией значит служить Богу, уподобляться Христу. И Христос в нас продолжает свое служение. Оно наполнено благами для приходящих к Нему. Церковь Христова – это место служения, где каждый нужен, полезен и способен к доброму делу. Взять на себя бремя заботиться о других – есть отцовское лидерство. Для отцов во Христе неважно выглядеть значимыми, а чтобы те, о ком они пекутся, выглядели праведными. И потому мы служим не для ублажения немощных или беспечных, а для их изменения и очищения, во благо, для исцеления. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 31 мая. Наша тема сегодня – стремление к миру. Наше место Писания – послание к евреям 12:14. И автор пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми». Со всеми. Этот стих говорит, что мы должны стараться иметь мир со всеми. Фраза «стараться» — греческое слово «диоко» — охотничий термин, который описывал охотника, который надел свой охотничий костюм, взял снаряжение и идет по следам, идет по запаху животного. Он идет и идет до тех пор, пока не получает добычу. Вот какое слово использовал Дух Святой, чтобы описать, как мы должны достигать мира со всеми. Мы не можем ждать, пока мир сам придет к нам. Если мы хотим иметь мир, это нелегко, и нам придется пойти на охоту за миром. Образно говоря, Дух Святой научит нас, как идти по следам, идти на запах мира, образно говоря, пока мы, наконец, не достигнем мира во взаимоотношениях. У Духа Святого есть ключ к сердцу каждого, и если мы прислушиваемся к нему, он показывает, как достигать мира со всеми людьми и жить в мире. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

на признание, обогренное в крови. Что делать будем? Глупо продолжать.

Или вдруг парус расправлю и вверх по реке. А по-другому никак не хочу, не хочу. И пусть никто не поймет, для чего я взлечу. Ноги даны человеку ходить по земле, а я ходить по пыли не хочу, не хочу. Там погибают все лучшие мысли во мгле. Кто-то цеплялся и шарил в карманах, кто-то погряз.

я почему-то один в небесах. Страшными черными стаями лишь воронье. А я летаю по небу в семейных трусах. Прячу от хищниц мужское начало свое. Кто-то цеплялся,

Я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Вспоминаю свои ранние годы жизни. Учась в школе, я искренне хотел сделать жизнь лучше. Я сам вызвался гуашью расписать стены в классах нашей сельской школы, оформлял стен газеты и помогал учителям. При всем этом я никогда не скрывал своих христианских убеждений. Искренне беседую с учителями и учениками о Боге. Удивительно, но меня все уважали. В моем присутствии не ругались матом. И учитель физики, помню хорошо, Владимир Борисович, даже не курил после того, как я его попросил об этом. А мой классный руководитель, завуч школы, учитель украинского языка и другие люди открывали мне свое сердце, несмотря на то, что мне было всего лишь 14-15 лет. Мои интересы были связаны с этим коллективом, и вся моя жизнь протекала в нем. Я уважал этих людей, и они отвечали мне взаимностью. Я никогда не чувствовал себя чужим или отверженным в их окружении. Доказательством правдивости моего рассказа может послужить случай, который произошел на выпускном вечере нашей школы. Наша семья покидала Советский Союз. Это был 1990 год. Я закончил 9 классов и на выпускной написал стихотворение, в котором были слова благодарности учителям, а также призыв к покаянию перед Богом. Вспоминая эти события, я не могу не удивляться, потому что Бог делал удивительные вещи в мои 16 лет. Несколько дней длились дебаты в кабинете завуча и директора школы по поводу того, предоставить ли мне возможность прочитать это стихотворение или нет. Я совершенно их не упрашивал и не настаивал на этом. Более того, я прекрасно их всех понимал и в какой-то мере даже был на их стороне. Окажись на их месте, я бы не позволил звучать такому на главном празднике школы. Но в итоге, после долгих попыток переделать стихотворение, чтобы смягчить как-то жесткие слова обличения в адрес преподавателей, которые учили, что обезьяны наши деды, мне все-таки разрешили, представляете, прочитать это стихотворение. Этот случай свидетельствует о том, насколько мы были близки, насколько я был одним из них, что они просто-напросто не смогли мне отказать. И слушали, и принимали это как последнее мое слово перед разлукой. Вот что я имею в виду, когда утверждаю, что пророк должен быть из своего отечества. Как можно не любить отчизну Лермонтова? Как не любить стихов Некрасова, Бунина, Пастернака? Как не любоваться березовой рощей Шишкина или грачами Саврасова? Как не восхищаться произведениями Рахманинова? Возможно ли вообще, не любя души народа, внушать себе, что ты любишь человека? Любовь любуется, а потому и право имеет глаголать. Христос умирал за людей, а не за Бога. А мы иногда готовы тело отдать на сожжение, да вот только любви не имеем. Вся жизнь и даже смерть во имя Бога безрезультатны, если не отданы во благо своего народа. Максимилиан Волошин писал: «Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной, умирать, так умирать с тобой». И с тобой, как Лазарь, встать из гроба. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 мая. Сделайте шаг веры. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Первое послание к Коринфянам, 16:9. Иногда единственный способ узнать Божью волю – это сделать шаг вперед. И если я молюсь о чем-то, но все равно не знаю, в каком направлении идти, я делаю шаг веры. Бог показал мне, что эта ситуация напоминает автоматические двери супермаркета. Можно целый день стоять и смотреть на них, но они не откроются, пока вы не сделаете шаг вперед и не запустите механизм, приводящий их в действие. Бывают ситуации, когда нам нужно сделать шаг вперед, чтобы выяснить, в каком направлении идти дальше. Некоторые двери открываются только после того, как мы делаем что-то по вере. Другие так и остаются закрытыми, что бы мы ни делали. Когда Бог открывает дверь, входите в нее. Если Он не открывает перед вами дверь, попробуйте пойти в другом направлении. Но не позволяйте страху поймать вас в ловушку бездействия. В сегодняшнем стихе Павел говорит о дверях возможностей, которые открыты перед ним. Но он также упоминает противников, поэтому важно не принимать сопротивление, которое мы можем встретить, за закрытую дверь. Павел и его помощники Сила и Варнава не сидели и не ждали ангела или видения, когда искали Божью волю. Они делали шаги в том направлении, которое казалось им правильным. Бог часто открывал перед ними двери, но какие-то двери он закрывал. Это не охлаждало их пыл. Они продолжали идти вперед с верой, осуществляя то, к чему побуждал их Бог. Божье слово на сегодня. Входите смело в те двери, которые Бог открывает перед вами, и не опускайте руки, если какие-то Он закрыл для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев отвечает на ваши вопросы. Пастор Алексей, вопрос воспитания детей изо дня в день становится все более кричащим. Скажите, как правильно воспитывать детей?
1: Спасибо большое, очень хороший вопрос. Но прежде всего нужно отметить, что детей нужно воспитывать. Как ни странно, очень многие люди сегодня не воспитывают детей. Или же относятся к воспитанию очень поверхностно, как к чему-то такому, что не очень серьезно, или что не занимает доминирующего какого-то места в их жизни. Но Священное Писание говорит о том, что когда Бог дает кому-то детей, Он вместе с детьми сразу же в одной упаковке представляет самую серьезную ответственность за их воспитание. Вот почему появление детей в семье радикально изменяет или должно изменять жизнь молодой семьи, жизнь пары. И так было задумано Богом. Бог создал семью, создал брак, создал с возможностью и с необходимостью рождения детей. То есть индивидуальные отношения, сексуальные отношения, интимные отношения между мужем и женой, естественно, приводят к рождению детей. То есть это Божий план, это Божий замысел.

0: сделал. И рождение детей, оно изменяет, оно вносит очень важный компонент в семью. В действительности только тогда семья по-настоящему расцветает и приобретает свой смысл. Еще один фактор очень удивительный – развитие ребенка в утробе занимает какое-то время. То есть Бог дает молодым людям побыть вдвоем, побыть сначала, установить свои взаимоотношения, и потом Бог планирует, что им нужно то, чтобы у них был ребенок или были дети. И вот эти дети приносят с собой ответственность, очень важную ответственность. Послание к Ефесянам, 6 глава, говорит следующее. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». Это первое. Воспитывайте. Это значит, занимайтесь воспитанием детей всерьез. Как я уже сказал, сегодняшняя проблема, самая большая, не в методах воспитания и не в стилях. Самая большая проблема сегодня в отсутствии такового во многих и многих семьях. То есть люди сегодня привыкли жить для угождения самому себе. Поэтому, когда появляются дети у них, они тоже служат этой же самой цели. И поэтому воспитание детей не занимает большого или достаточно большого доминирующего места в их жизни. Ну, дальше апостол объясняет, каким должно быть воспитание. Он говорит, прежде всего, в учении и наставлении Господнем. То есть речь идет о конкретной схеме воспитания. Я слышал много разных систем. Кто-то по японской системе воспитывает, кто-то по системе современных психологов, кто-то по еще каким-то системам. В Библии есть Божья система. Эта Божья система очень хорошо объяснена в книге Второзакония. Книга Второзакония, 6 глава, представляет нам Божью модель воспитания детей, суперважная. Здесь сказано следующее, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Дальше первая ступень воспитания. «Ты сам или вы сами родители». Муж и жена, мать и отец. Написано, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Это первая ступень, это первый фундаментальный камень воспитания. Почему этот камень воспитания важен? Потому что прежде всего дети скопируют вашу сущность. Они копируют, кто вы, они копируют, чем вы живете. И вот здесь сказано, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Это первое. Второй камень, вторая ступень. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твое. То есть второй элемент воспитания – это серьезнейшее отношение к Священному Писанию. Это значит любить Писание, это значит читать Писание, это значит дорожить Писанием. Это значит дорожить проповедью Писания, это дорожить богослужением, где проповедуется Писание, это дорожить тем, что Господь говорит в практике своей жизни, это когда родители делают что-то и говорят своим детям, я делаю это, потому что Господь так говорит, или я не могу этого сделать, потому что Господь так говорит. И в сердце ребенка, еще не спасенного, должна быть установлена вот эта схема для родителей, Господь очень важен. Они любят его. И Божье Слово обладает чрезвычайной значимостью. И поэтому они стремятся к тому, чтобы жить в соответствии с ним. И следующий, третий элемент воспитания мы видим, представлен здесь в 7 стихе. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть речь идет о том, что мы живем тем, что любим Господа, мы любим Божье Слово, и это очевидно в нашей жизни. И вместе с этим мы используем каждую возможность для того, чтобы внушить это детям. Слово «внушать» – очень интересное слово. Оно в оригинале использовалось в гравировке по камню. То есть внуши это детям твоим, это значит выгравируй в их сердце. Помоги ему с молоком матери, с молодых ногтей, как говорят, впитать в себя все те важнейшие принципы, которые определяют вашу жизнь. Чрезвычайно важный вопрос. И дай Господь, чтобы на него обратили серьезное внимание христианские семьи сегодня.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

Могу ли я помочь? Однажды священник увидел женщину, которая, опустив голову на руки, сидела в пустой церкви. Прошел час, затем два, женщина все не уходила. Решив, что ее душа пребывает в горе и желает чем-нибудь ей помочь, священнослужитель подошел к ней и сказал: «Могу ли я чем-нибудь тебе помочь, дочь моя?» «Нет, спасибо, отец», — ответила она. «Я как раз получала всю необходимую мне помощь до тех пор, пока вы мне не помешали».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: «Ему расти, мне умоляться» — это не просто слова Иоанна Крестителя, а универсальный принцип для всех христиан. Две природы есть в нас — человеческая и Христова. Какой из них мы отдадим предпочтение? Та, что человеческая, ищет блага и значимости себе. Та, что Христова, стремится дать Духу Христову наполнить нашу жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Помазание и сила Божия в нашей жизни действуют прямо пропорционально нашему доверию Господу и следованию за Ним. Что значит позволить Христу расти в нас? Каковы признаки возрастающего христианина? Об этом нужно больше размышлять, молясь в Духе Святом и со Священным Писанием. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

братьев слонов повидать. До дороги забыл, что слон, и зажал антилопу он. Ведь остался он тем, кем был, кровожадный и злой крокодил.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Страх. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едема». Бытие 4 глава, 16 стих. «На холме стоял человек, все тело его дрожало. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться наружу. Одна рука судорожно сжимала большой камень. Камень был в крови, небольшие капли которой падали на землю. Так неохотно земля принимала эту влагу, как будто говорила, что такой дождь ей не по нраву. Земля говорила к Богу и проклинала человека. Человек должен был трудиться на ней в поте лица, а человек пролил кровь. Кровь другого человека. Тот лежал рядом, буквально в двух шагах. Из раны на голове тоже текла кровь. Он не двигался, не говорил, просто лежал. Всего несколько минут назад шел разговор и спор, а потом один из них взял камень и сделал что-то плохое, очень плохое. Хорошо и плохо понимать эти категории братья могли с раннего детства. Вроде и не учил никто –

Совесть громко говорила голосом Божьим. Медленное осознание поступка открывало новое, темное чувство, что всегда таилось где-то глубоко внутри. Теперь оно выплывало, заполняя разум и тело. Страх. Приобретенное состояние в день грехопадения. Смерть и страх. Два попутчика, что идут рука об руку. Пассажиры, готовые занять все свободное место в каждом сердце, сознании, теле. Каин боялся. Страх нес с собой отчуждение и одиночество. Словно болезнь, что уродует тело, он наносил жестокие шрамы в сердце. Первая и самая сильная мысль – бежать. И так далеко, чтобы никто не нашел. А потом отгородиться, спрятаться за высоким забором, пытаясь победить назойливое переживание. И первое проклятие – обещание мстить из уст человека, чей разум был поврежден страхом. Весь мир становился врагом. Небо, которое обещало защитить, тоже враг. На просторах молодой земли зарождалось поколение людей, живущих в страхе, движимых его идеологией. Им предстояло создать оружие и построить города от тех, кого они боялись. Музыкальные инструменты должны были заглушить тоску, разврат, одиночество. А еще попытки заключить сделку с темным духовным миром. Казалось, что союз с ужасом поможет избавиться от страха. Но мучитель не уходил. Он передавался из поколения в поколение, как кровные узы, впитывался с молоком матерей, щедро приправляя материнские чувства. И хуже всего, что он мог расти, все заполнять, а затем выплескиваться стрелами, копьями и огнем. Становился подлым союзником, развенчивая героев, порабощая слабых. Но Бог не проклинал человека страхом. Просто человек выбрал смерть за вожделенное знание, отступил от Бога и приобрел эту болезнь как дополнительную опцию. Бог предлагает свое – веру, надежду и любовь. Они и есть то драгоценное лекарство, что заставляет молчать нашего злого попутчика. Давайте прочитаем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 18 стих. Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веру и спасена будет». От Луки 8:50. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалтырь 61, 6 стих. У страха есть три пути возникнуть в нас – через знание, опыт и поступки, греховные поступки. Мы можем контролировать эти двери, мы можем разрушать его влияние. Принимая знания как откровение от Всевышнего, мы укрепим свою веру. Безбожное знание принесет неверие. И мы всегда должны учиться. Темнота разума порождает мрачные образы. Опыт имеет свойство нас убеждать. Если отдать его негативным эмоциям, то мы станем проповедниками паники. На каждый эпизод у нас будет случай с самыми ужасными последствиями. Но добрый опыт нам нужен, а потому иногда, преодолевая себя, не будем бояться проверять истинность Слова Божия. Наши дела, как ни странно это звучит для верующих, влияют на наши чувства. Мы будем или воодушевлены, радуясь доброму поступку, либо будем кормить ужас ожиданием последствий. Библия говорит в послании к евреям о людях, знающих Бога, но живущих в грехах. У них остается только ожидание Божьего суда и огня, готового пожрать противника. И, друзья, если дьявол вдруг решит пугать нас чем-то необъяснимым, мы всегда можем объяснить ему его участь. Бог так часто говорит нам «не бойся». Давайте ему поверим.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 31 мая. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Слово Божье дает нам заповедь не сообразоваться с образом этого мира. Современный мир во всех своих проявлениях бросается в глаза, и я замечаю, как христиане, особенно молодежь, больше увлекаются образом мира, чем христианство. По одежде и поведению человека нельзя определить его образ. Это проявляется только в общении с человеком. Если спросить, кто такой Аввакум, многие христиане и не будут знать, что это библейский пророк, но практически все знают об аватаре. Неплохо знать об аватаре, но плохо не знать, кто такой Аввакум. Зачастую нам хочется перенять поведение этого мира, быт и лексику, потому что его образ соблазняет нас, даже образ мыслей. Однако Божья воля в том, чтобы мы следовали образу Христа и имели христианское мышление, что поможет нам развиваться и совершать в этой жизни правильные шаги. Образ мира задерживает человека на стадии младенчества и ведет к несчастьям. Если ты до сих пор следуешь за образом этого мира и не имеешь счастья, знай, что потом не будешь иметь, потому что счастье в Господе. Возлюбленные, давайте скинем с себя образ этого мира и облечемся в образ Иисуса Христа. Написано, что нам нужно познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. Нам необходимо иметь разум Христов, а не мирское мышление. А что есть разум Христов? Это знать, в чем Божья воля, благая, угодная и совершенная, и в каждом вопросе жизни. Благослови вас Господь! Примите сегодня решение и следуйте за благим, угодным и совершенным. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Не просто статус. Но всем тем, кто его принял и кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими. Детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи, новый русский перевод. Какой великий статус подарил нам Бог? Статус Божьих детей. Но важно понимать, что это не только особое положение в глазах Бога. Это еще и власть, которую Он дает тем, кто принял Иисуса Христа и поверил в Его имя. Ты можешь остановиться на том, что Бог принял тебя, и однажды ты будешь на небесах. Это, мол, уже великое благословение. Но можно позволить своей вере пойти дальше и глубже в осознании своей власти. Осознание своего статуса в Божьей семье с той властью, которая прилагается к этому статусу, сильно меняет веру, молитву и жизнь. Ты начинаешь обращаться к Небесному Отцу не как посторонний человек, а как сын или дочь, которым открыт доступ к Божьей помощи, силе и славе. Даже если первые шаги такой дерзновенной веры были неудачными, не останавливайся. Петр тоже начал идти по воде и испугался. Но сам факт его шага показывает, что вера может выйти за пределы привычного. Постоянно думай о своем призвании, статусе и власти во Христе, и ты обязательно увидишь победу и славу Божью. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне осознать, какую силу и власть ты дал мне вместе с усыновлением. Научи меня жить как Твое дитя и пользоваться той властью, которую Ты дал тем, кто верит в Твое имя. Укрепи мою веру и помоги мне смелее идти за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях.
3: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
4: Слушайте Радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 150. Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя! Глава 10. Истина. Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истина, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило, предо мною суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые же из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не записано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним, и они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. И там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли его городом Давидовым. И он обустроил город кругом, начиная от Мила, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. И Исваал, сына Хамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дадо, ахахиянина из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фасдамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану я ли пить кровь мужей сих, полагавших душ свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых». И Авеса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавциила, он поразил 2 сыновей, Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей, в руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и вырвал копье из руки египтянина, убил его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов – Асаил, брат Иава, Елханан, сын Дадо из Вифлеема, Шама, городитянин, Херес, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекеритянин, Евиезер, анафонянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелет, сын Ваны, нетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегаша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахаруминянин, Елеяхба, шалбанянин, сыновья Гашема, гизонятянина, Ионафан, сын Шаге, горотитянин, Ахиам, сын Сахара, горотитянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Михар, сын Гагрия, Целек – аммонитянин, Нахарай – берофянин, оруженосец Иава, сына Саруи, Ира – ифриянин, Гареб – ифриянин, Урия – хитиянин, Завад – сын Ахлая, Адина – сын Шизы, Руфимлянин – глава Руфимлян, и у него было 30, Ханан – сын Маахи, Исаафат – мифниянин, Узия – аштерафянин, Шама и Иеил – сыновья Хафама – араирярина, Иедиял – сын Шимрия, Иоха, брат его, фициянин, Елиел из Махивима, и Иеревай, и Оэшавия, сыновья Елаама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецеваи. Глава 12. И сии также пришли к Давиду в Сикилах, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правую и левую рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула, от Вениамина. Главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, и Езиил, и Филет, сыновья Азамавефа, Бераха и Игую из Анафофа. Ишмаия, гаванитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30. И Еремия, и Ахазеил, и Оханан, и Озават из Гедеры, Елузай, и Еремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, и Шияху, Азариил, и Озер, и Ошавам, Кариянин, Иоэла, и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Эзер, второй Авадия, третий Илиав, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиэл, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сынов Гадовых были главами в войске, меньший над сотнею, а больший над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых, и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. А из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался к Секилак, тогда перешли к нему из Манассеян Аднах и Азават, Едиаэл, Михаил, Иозават, Елигу и Цельфай, тысяченачальники у манассеян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левийных – 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых, 20800 людей мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина, 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37000 щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира, воинов, готовых к сражению, сражению 40 тысяч. Из-за Иордана от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манасиина 120 тысяч со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Исахарова, Забулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: каждый крик мой тебе вся хвала. Да будет каждый мой, каждый битнутый, каждый крик мой тебе вся хвала.
1: Возьми сюда!

Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня вдали от

стен Иерусалима. О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Аргентина. Южная Патагония вытянулась сквозь несколько климатических поясов, поэтому в стране можно увидеть различных животных от пингвина до гепарда. Есть и высокие вершины, бескрайние пустыни, красивые водопады и огромные мегаполисы. Кухню Аргентины трудно назвать уникальной, поскольку страна впитала в себя кулинарные традиции разных стран мира, преимущественно испанские и итальянские. Самым национальным продуктом в Аргентине является мясо. Стейк из разных частей туши животного, колбаски и сосиски – одно из традиционных блюд Аргентины. В стране повсеместно готовят мясо страусов нанду. Этих птиц разводят на многочисленных фермах, и страусятина не является экзотикой. Есть в Аргентине блюдо, которое очень любят гаучо – аргентинские ковбои. Оно называется «карне асадо», и это мясо на углях. В приготовлении асадо используется мясо и внутренности молодого барашка, которое запекается со специями. Большой популярностью пользуются жареные пирожки «эмпанадас» со всевозможными начинками из рубленного мяса, картошки, ветчины и сыра. Они считаются истинным народным блюдом Аргентины, едят их с вином, а не с чаем. В деревнях и пригородах часто встречается тушеная с кукурузом свинина лакро. Зимой на юге страны, когда на улице холодно, это блюдо особенно любят, оно сытное и быстро согревает. Крабы в Патагонии считаются одним из самых популярных продуктов. Впрочем, в этих краях любят и другие морепродукты. Среди типичных напитков Аргентины лучшим считается мате. Заваривание и распитие мате сродни настоящей церемонии. Горьковатый, но очень полезный тонизирующий напиток из высушенных, измельченных листьев и молодых побегов подуба заваривается в тыквенном колебасе. Пьется в любое время дня и ночи. Распитие мате давно превратилось в Аргентине в ритуал и способ общения. Современные традиции Аргентины – это своеобразное смешение культур разных стран. Большое воздействие на формирование культурной жизни этой страны оказали коренные жители-индейцы. Особенно в сельской местности очень заметны резкие контрасты между европейским образом жизни и особенными дикарскими обрядами и обычаями. Традиционно организация свадьбы в Аргентине – значимое событие, которое приравнивают к рождению ребенка или крещению. Женятся в этой стране довольно рано. Девушкам можно выходить замуж с 15 лет, а парням с 18. Молодые сами копят на свадьбу, а родители лишь помогают провести свадебную церемонию. Гостей приглашают очень много, не менее 50 человек. Это не только родственники и близкие люди, но и все соседи и друзья. Порой только с одной стороны приходят на торжество более 200 человек. На свадьбе не происходит обмена кольцами между молодыми. Кольца одеваются во время помолвки, и именно с этого момента принято считать молодых мужем и женой. Сама же брачная церемония – это некий ритуал, где прилюдно сообщается и официально подтверждается образование новой семьи. Поэтому именно помолвка является очень значимым событием по сравнению со свадьбой. Вот чем объясняется столь трепетное отношение аргентинцев к помолвкам, которые можно наблюдать в многочисленных сериалах. Торжественная часть обычно начинается в 19:00. В это время молодожены отправляются в муниципалитет, чтобы подписать брачный договор. После этого все направляются в церковь, где происходит церемония венчания. Официальной регистрации брака в Аргентине не существует. Жених и невеста на аргентинской свадьбе – персоны центральные. Именно для них организуется данное мероприятие, поэтому, когда молодожены удаляются в спальни для того, чтобы провести там первую брачную ночь, гости тоже расходятся. Другое дело, что молодые могут вовсе не торопиться уходить, зачастую веселясь до утра вместе со всеми гостями. На свадебном банкете обязательно должны присутствовать национальные блюда. Обязательным атрибутом любого свадебного застолья являются слоеные пирожки эмпанады с разнообразнейшими начинками – сыром, кукурузой, сладким перцем или мясом. Ни одна свадьба не обходится без зажигательной аргентинской музыки. Она играет беспрерывно в течение всего торжества. Гости танцуют зажигательное танго, поют песни под гитару и веселятся всю ночь. Присутствующие могут уйти только тогда, когда молодожены первыми покинут праздник. Свадьба продолжается и на второй день. На утро, после веселья, столы ломятся от всевозможных угощений, но выпивки в этот день праздника не бывает. Аргентина на протяжении большей части своей истории, включая наши дни, была преимущественно христианской страной. Самая большая христианская конфессия в стране – католицизм. Это связано с испанским влиянием на эти земли. Исторический фон во много связан с испанским влиянием, проявленным через недавно завоеванные территории. Однако иммиграция на протяжении 20 века привела в Аргентину представителей других религий и вероисповеданий. Вот такая она страна сериалов и зажигательного танго.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня я хотел бы объяснить, что собой представляет процесс глобализации, о которой так много сейчас говорят. Прежде всего, сам процесс необратим. В него втянуты все социальные группы, втянуты верования, экономические структуры и все политические силы. На самом деле глобализация мира – это сознательная организация войны Антихриста против Христа и Его Церкви. Лично я отчетливо вижу, где и почему истинная Церковь станет объектом всеобщей ненависти. Понимаете, когда все религии и верования преодолеют собственный эгоизм во имя мира во всем мире и подадут друг другу руку общения и соединят все свои божества в лице единого Бога, в кавычках, не выделяя их богов особенностей друг при другом, то Церковь этого сделать не сможет. Истинная Церковь признает исключительное господство Христа над собой. И этим она единственная окажется неверотерпимой и непримиримой пред всеобщими усилиями религий ради мира во всем мире. Пусть эти короткие мои наблюдения положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: На радио «Пилигрим» всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 31 мая. Наша тема сегодня – стремление к миру. Наше место Писания – послание к евреям 12:14. И автор пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми». Со всеми. Этот стих говорит, что мы должны стараться иметь мир со всеми. Фраза «стараться» — греческое слово «диоко» — охотничий термин, который описывал охотника, который надел свой охотничий костюм, взял снаряжение и идет по следам, идет по запаху животного. Он идет и идет до тех пор, пока не получает добычу. Вот какое слово использовал Дух Святой, чтобы описать, как мы должны достигать мира со всеми. Мы не можем ждать, пока мир сам придет к нам. Если мы хотим иметь мир, это нелегко, и нам придется пойти на охоту за миром. Образно говоря, Дух Святой научит нас, как идти по следам, идти на запах мира, образно говоря, пока мы, наконец, не достигнем мира во взаимоотношениях. У Духа Святого есть ключ к сердцу каждого, и если мы прислушиваемся к нему, он показывает, как достигать мира со всеми людьми и жить в мире. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 31 мая. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Слово Божье дает нам заповедь не сообразоваться с образом этого мира. Современный мир во всех своих проявлениях бросается в глаза, и я замечаю, как христиане, особенно молодежь, больше увлекаются образом мира, чем христианство. По одежде и поведению человека нельзя определить его образ. Это проявляется только в общении с человеком. Если спросить, кто такой Аввакум, многие христиане и не будут знать, что это библейский пророк, но практически все знают об аватаре. Неплохо знать об аватаре, но плохо не знать, кто такой Аввакум. Зачастую нам хочется перенять поведение этого мира, быт и лексику, потому что его образ соблазняет нас, даже образ мыслей. Однако Божья воля в том, чтобы мы следовали образу Христа и имели христианское мышление, что поможет нам развиваться и совершать в этой жизни правильные шаги. Образ мира задерживает человека на стадии младенчества и ведет к несчастьям. Если ты до сих пор следуешь за образом этого мира и не имеешь счастья, знай, что потом не будешь иметь, потому что счастье в Господе. Возлюбленные, давайте скинем с себя образ этого мира и облечемся в образ Иисуса Христа. Написано, что нам нужно познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. Нам необходимо иметь разум Христов, а не мирское мышление. А что есть разум Христов? Это знать, в чем Божья воля, благая, угодная и совершенная, и в каждом вопросе жизни. Благослови вас Господь! Примите сегодня решение и следуйте за благим, угодным и совершенным. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

беги, друг, это не спринт, это марафон. Пойми одно, что ты уже в нем чемпион. Ведь Бог отдал своего сына за тебя, над твоей жизнью открыл небо навсегда.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 мая. Сделайте шаг веры. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Первое послание к Коринфянам, 16:9. Иногда единственный способ узнать Божью волю — это сделать шаг вперед. И если я молюсь о чем-то, но все равно не знаю, в каком направлении идти, я делаю шаг веры. Бог показал мне, что эта ситуация напоминает автоматические двери супермаркета. Можно целый день стоять и смотреть на них, но они не откроются, пока вы не сделаете шаг вперед и не запустите механизм, приводящий их в действие. Бывают ситуации, когда нам нужно сделать шаг вперед, чтобы выяснить, в каком направлении идти дальше. Некоторые двери открываются только после того, как мы делаем что-то по вере. Другие так и остаются закрытыми, что бы мы ни делали. Когда Бог открывает дверь, входите в нее. Если Он не открывает перед вами дверь, попробуйте пойти в другом направлении. Но не позволяйте страху поймать вас в ловушку бездействия. В сегодняшнем стихе Павел говорит о дверях возможностей, которые открыты перед ним. Но он также упоминает противников, поэтому важно не принимать сопротивление, которое мы можем встретить, за закрытую дверь. Павел и его помощники Сила и Варнава не сидели и не ждали ангела или видения, когда искали Божью волю. Они делали шаги в том направлении, которое казалось им правильным. Бог часто открывал перед ними двери, но какие-то двери он закрывал. Это не охлаждало их пыл. Они продолжали идти вперед с верой, осуществляя то, к чему побуждал их Бог. Божье слово на сегодня. Входите смело в те двери, которые Бог открывает перед вами, и не опускайте руки, если какие-то Он закрыл для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Спасибо.
1: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

что в жизни ты несчастный, что в жизни путь опасный, что грешным доверяешь, что Бога ты не знаешь.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор церкви «Слово благодати» Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, женщина пишет: «Что делать, если я развелась с мужем, а ребенку нужна полноценная семья? Можно ли повторно выходить замуж? И как определить, это тот мужчина или нет?»
1: Очень сложный вопрос, которым содержится несколько вопросов, или который связан с несколькими вопросами. И поэтому на него трудно ответить в рамках вот пятиминутной буквально нашей передачи. Скорее всего, вот такой женщине нужно найти каких-то служителей на месте, которые могли бы вникнуть детальнее и помочь разобраться в конкретно ее ситуации. Я могу сказать только о нескольких основных принципах, которые регулируют подобные ситуации. Но прежде всего вопрос развода. Нужно определить, а библейский ли был развод или нет. То есть, если развод не библейский, то тогда нужно восстанавливать семью. Писание представляет нам только две причины, которые могут допустить развод. Хотя, конечно, разные богословы немножко расходятся в мнениях. Некоторые вообще не допускают никаких разводов, некоторые допускают, может быть, еще, может быть, какие-то

0: Следователей Библии, комментаторов, толкователей, пасторов считают, что в этом случае разрешен и повторный брак. Вторая ситуация, мы встречаем ее в 19 главе Евангелия от Матфея. Иисус Христос говорит о вине прелюбодеяния, о том, что развод недопустим вообще ни в каком случае, кроме вины прелюбодеяния. Здесь сказано о том, что... так что они, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И дальше он говорит, но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. То есть, кроме вины прелюбодеяния, это говорит о том, что если вторая сторона имела связь, сексуальную связь с кем-то, то в данном случае развод будет оправдан. Это общее правило. Но даже если в вашей ситуации, допустим, развод был библейским, на библейском основании, вот в нашем пасторском опыте мы всегда задаем вопрос, мы всегда пробуем немножечко проанализировать и помочь вот невиновной стороне посмотреть внимательно на свою собственную жизнь и проанализировать, а нет ли каких-то причин в вашем сердце, в вашем характере, в вашем отношении к мужу или к жене в конкретном случае, которая спровоцировала это, спровоцировала неверность. Или, может быть, неверующий муж ушел от верующей жены не по причине ее христианства, а по причине ее сварливого характера. Так вот, в этом случае может так быть, что, казалось бы, библейская причина для развода есть, но эта женщина или мужчина вступает во второй брак и несет в этот второй брак те же самые проблемы, которые разрушили ее первый брак, или послужили, сыграли большую роль к разрушению этого брака. Поэтому это первая сторона вопроса, которую нужно решить. И, как я уже сказал, здесь, конечно же, не обойтись без личного пасторского душепопечения, вовлеченности серьезных пасторов в процесс решения этого вопроса. Вторая сторона, за кого выходить замуж? Нужно сказать, что повторный брак всегда сложный, более сложный, чем первый брак. И поэтому здесь нужно быть очень и очень осторожным. И Священное Писание говорит нам, во-первых, о правильных целях в браке, и, во-вторых, оно говорит о правильных качествах, которые нужно искать в браке. В данном случае, если женщина спрашивает, мы видим, что ей, конечно же, нужно искать прежде всего христианина, который мог бы по-настоящему посвятить себя не только вам, но и посвятить себя вашему ребенку, для того, чтобы стать отцом для него. Далеко не все могут пойти на такой шаг. Это серьезнейшее посвящение жизни, которое, кстати, вот сегодня очень непопулярно, потому что люди в браке сегодня ищут больше самоудовлетворения, чем место для служения, место, где они могли бы вот то, что Бог им дал, реализовать и принести добрый плод в жизнях других людей. Таким образом, вот эти качества, насколько человек христианин, насколько он любит Господа, насколько он готов серьезно полюбить, серьезно взять на себя ответственность, в действительности искать свое счастье в том, чтобы взять на себя лидерство и отцовскую заботу, и заботу вот этого духовного руководителя семьи, и в этом найти реализацию своего призвания и своей жизни. Вот такой человек будет более успешный, конечно, в создании такой семьи, о которой говорится здесь. Очень важные вопросы. Дай Господь вам мудрости и правильного подхода к нему.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу радио@слово.орг. Благослови вас Бог.

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседа четвертая. О покаянии и молитве. Пастухи водят овец постоянно туда, где видят траву гуще, и дотоле не выгоняют их оттуда, пока стадо не пощиплет всю траву. Подражая им, и мы вот уже четвертый день пасем стадо свое на пастбище покаяния, да и сегодня еще не располагаемся встать, потому что видим еще много пищи, много наслаждения и вместе пользы. Не столько древесные ветви, служащие для овец кровом в полдень, успокаивают овец, доставляя приятную и полезную тень и располагая к весьма сладкому сну, сколько чтение Божественного Писания ободряет и оживляет скорбящие и одержимые печалью души, уничтожая силу и жар скорби и доставляя утешение, которое приятнее и сладостнее всякой тени. И действительно, оно доставляет нам великое утешение не только в потере имущества, не только в утрате детей или в другом подобном несчастье, но и в обстояниях греховных. Когда падает человек, уловленный и незринутый грехом, когда потом будет угрызать его совесть, и он непрестанно, памятуя о грехе, подавляется чрезмерную печалью, каждый день горит в огне и, несмотря на множество утешителей, не получает утешения, тогда, войдя в церковь и услышав, что многие из святых после падения восстали и снова вошли в прежнюю славу, неприметно получает утешение. Притом людям мы, согрешив, часто не смеем и открыть своего греха, потому что нам стыдно и совестно. А если и откроем, то не получим такой пользы. Но когда Бог утешает и касается нашего сердца, тогда сейчас убежит всякая сатанинская печаль. Для того и описано нам падение праведных, чтобы и добродетельные, и грешники получили от них величайшую пользу. Грешник не приходит в отчаяние и безнадежность, видя, что другой пал, и однако же мог опять восстать. А добродетельный будет ревностнее и благонадежнее, когда он увидит, что многие из тех, которые гораздо лучше его, пали, то вразумляемый страхом их падение будет всегда бдителен и покажет великую внимательность к самому себе. И таким образом один совершенствуется в добродетели, а другой грешник избавляется от отчаяния. Первый будет стоять твердо, а последний скоро возвратится в то состояние, из которого не спал. Когда человек утешает нас в печали, мы, по-видимому, и утешаемся на несколько времени, но потом опять впадаем в прежнюю печаль. А когда Бог вразумляет примером других, согрешивших и покаявшихся, и спасшихся, тогда Он делает ясную нам свою благость, чтобы мы не сомневались в своем спасении, получая верное и надежное утешение. Итак, древние повествования Писаний подают всем желающим достаточное для скорбящих ворчество как в состояниях греховных, так и в приключающихся опасностях. Постигнет ли нас лишение имущества, или обиды от клеветников, или узы, или побои, или другое какое-либо бедствие, смотря на праведников, которые потерпели и испытали то же самое, мы скоро можем прийти в себя. В болезнях телесных, если больной смотрит на других больных, он через это увеличивает свою болезнь, а часто получает и новую болезнь, Например, некоторые, увидя больных глазами, и сами получали болезнь от одного взгляда. Но в болезнях душевных не так, а, напротив, частые размышления о потерпевших одинаковые с нами бедствия облегчает для нас скорбь о наших бедствиях. Поэтому и Павел точно так утешает верных, выставляя им на вид святых не только живых, но и умерших. Беседуя с евреями, которые готовы были приткнуться и пасть, он выставляет на вид святых мужей — Даниила, трех отроков, Илью, Елисея, говоря так: «Заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин». Послание апостола Павла к евреям, глава 11, стихи с 33 по 38. Общение в страданиях доставляет скорбящим утешение. Как терпеть одному какое-либо бедствие, есть безотрадное несчастье, так и найти другого, удрученного такими же бедствиями, значит облегчить свою рану.
0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

сердце для тебя. Царь рожден спасти весь мир. Он рожден.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

сердце мое быть ближе к тебе.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Минута назидания. Доброе духовное.
1: Не просто статус. Но всем тем, кто его принял и кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими. Детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи, новый русский перевод. Какой великий статус подарил нам Бог? Статус Божьих детей. Но важно понимать, что это не только особое положение в глазах Бога. Это еще и власть, которую Он дает тем, кто принял Иисуса Христа и поверил в Его имя. Ты можешь остановиться на том, что Бог принял тебя, и однажды ты будешь на небесах. Это, мол, уже великое благословение. Но можно позволить своей вере пойти дальше и глубже в осознании своей власти. Осознание своего статуса в Божьей семье с той властью, которая прилагается к этому статусу, сильно меняет веру, молитву и жизнь. Ты начинаешь обращаться к Небесному Отцу не как посторонний человек, а как сын или дочь, которым открыт доступ к Божьей помощи, силе и славе. Даже если первые шаги такой дерзновенной веры были неудачными, не останавливайся. Петр тоже начал идти по воде и испугался. Но сам факт его шага показывает, что вера может выйти за пределы привычного. Постоянно думай о своем призвании, статусе и власти во Христе, и ты обязательно увидишь победу и славу Божью. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне осознать, какую силу и власть Ты дал мне вместе с усыновлением. Научи меня жить как Твое дитя и пользоваться той властью, которую Ты дал тем, кто верит в Твое имя. Укрепи мою веру и помоги мне смелее идти за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
3: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
4: Слушайте радио «Пилигрим».

Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Джероламо Савонарола проповедовал людям о покаянии, об обращении к Богу, о прощении грехов. Чтобы успокоить и купить Савонаролу, папа предложил ему кардинальскую шляпу. Савонарола ответил: «Сохрани меня, Бог, от такой шляпы. Если мне суждено носить красную шляпу, то пусть она будет выкрашена моей собственной кровью». Летом 1497 года папа отлучил Савонаролу от церкви. «Этот монах должен умереть, хотя бы он был Иоанном Крестителем», – заметил он. В вербное воскресенье 1497 года

0: 1998 года его враги по приказанию папы напали на монастырь, заковали Савонаролу в цепи, били и проводили по раскаленным углям. В тюрьме он пел слова псалма «Господь свет мой, кого мне бояться?». Папа объявил Савонаролу и его двух друзей Фра Доминико и Сильвестра Маруффи повинными в ереси, поношении на церковь и духовенство и вынес смертный приговор. Они должны были быть повешены и тут же на виселице сожжены. 23 мая 1498 года, накануне Дня Вознесения, все три сподвижника евангельской веры молча умерли мученической смертью. Пепел после сожжения был брошен в реку Арно. Вот так-то, друзья.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 133. Благословите ныне Бога, рабы Его, во время ночи, и устремите к небу очи в молитве пламенной, глубокой. И поднимите руки ваши к Творцу, сидящему на троне, в своем блистающем Сионе, что всех земных пределов краше. И если вам придется даже идти среди земных пустынь, то Он наполнит ваши чаши благословением.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: Читаем вместе.
1: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Чтобы ускорить приезд в Соединенные Штаты, их сочетали в Армении заочно, а затем девушка отправилась в далекий путь к своему мужу, которого никогда не встречала. Через несколько недель турки атаковали эту часть Армении, и две невесты были последними, выехавшими живыми из этой деревни. Приезд Теруми в Лос-Анджелес был одним из самых странных, когда-либо пережитых молодой женой. Серакан не ожидал приезда своего отца и обеих невест до следующего дня. Приехав с городской свалки, он встретил в передней комнате своего дома стоящую перепуганную небольшую девочку. В один миг он сообразил, что это, наверное, его жена, а он, приехав с работы, был покрыт пылью и грязью с ног до головы. «Будь здесь», — сказал он ей. «Будь вот здесь», — как будто бы бедная девочка собиралась уходить куда-то в другое место. А сам он бросился к задней части дома и через полчаса вышел убранный, зачесанный Серакан сладострастный, Габрилиан, и произнес свою формальную приветственную речь немного успокоенной молодой женщине. Приближалось время и для родителей Розы, чтобы в недалеком будущем выбрать ей жениха. Я не имел никакой возможности обратиться к ним непосредственно и просить руки их дочери. В нашем случае это должны были сделать ее и мои родители между собой. Как я боялся

в тот вечер, когда я затронул этот вопрос перед моими родителями. А это случилось в один июньский вечер в 1932 году, когда мы всей семьей сидели вокруг стола за ужином. Для прохлады дверь была открыта на веранду. «Папа, вы знаете, что мне уже 19 лет», — начал я разговор. Отец вытер свои усы и отрезал себе еще кусок говядины. «И», — продолжал я уже оканчиваю высшую школу, я помогаю выплачивать ферму. Вам было 19 лет, когда вы женились. Все мои сестры перестали кушать. Мама опустила вилку. «Есть ли у тебя на примете девушка?» — спросила она. «Да», — сказал я. «Армянка ли она?» «Да». «Христианка ли она?» «О, да». «Она», — начал я, — «она Роза Габрильян». «А», — сказала мать. «Так вот что», — сказал отец. «О», — сказали все мои сестры в один голос. И так начался этот сложный древний обычай сватанья и женитьбы. Хотя семьи и встречались каждый воскресный день в церкви и были близкими друзьями, сперва нужно было назначить официальную встречу. Это деликатное дело всегда поручалось в руки осторожно выбранного посредника. После долгого рассуждения между собой, со мной, конечно, не советовались, мать и отец согласились, что самым подходящим лицом для этого осторожного дела будет Рафаил Яноян, муж отца сестры Сирун. «Весьма удачно», — подумал я. «Из шести мужчин, которые женились на шести сестрах моего отца, дядя Яноян был моим любимым. Он владел большим складом железного лома, куда я в 14-летнем возрасте заходил с его разрешения подбирать автомобильные части, из которых я строил мой автомобиль. Дядя Яноян ежедневно встречался с габрильянами в интересах их работы. Я помню, как я бежал навстречу его автомобилю, когда он въезжал во двор после официального посещения Сиракана Габрильяна. Но дядя Яноян не очень торопился открыть порученное ему дело. Он вошел в переднюю комнату нашего дома со всей важностью. Взял чашку крепкого сладкого чая и долго ложечкой размешивал сахар. «Ну что, Рафаил?» – торопливо начал отец. «Да, Исаак», – ответил дядя Яноян. «Я назначил свидание. Габрильяне будут очень рады встретиться с шекирьянами 20 числа сего месяца». «Согласились встретиться. Хорошо, что не отклонили моего предложения без внимания, а это значило, что Роза, во всяком случае, согласна сделать выбор на мне». Моя голова плавала от мыслей.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные

0: Аудиомысли представляет.
1: Вы видите вещи и говорите «почему?». Но я мечтаю о вещах, которых никогда не было, и говорю «почему нет?». Джордж Бернард Шоу. Мечтайте так, будто будете жить вечно. Живите так, будто умрете сегодня. Джеймс Дин. То, что не было начато сегодня, никогда не закончится завтра. Йоганн Вольфганг Гёте. Мечты – это иллюстрации из книги вашей души. Марша Норман. Мечты и преданность делу – мощная комбинация. Уильям Лонгут. Все люди мечтают, но не одинаково. Те, кто мечтает ночью, в пыльных уголках из сознания, просыпаются утром, чтобы понять, что это тщеславно. Но те, кто мечтает днем, опасны, потому что они могут действовать в своих мечтах с открытыми глазами, чтобы сделать это возможным. Лоуренс.
2: Радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: У нас не хватает денег на ресторан.
2: Я же говорил, не нужно было жертвовать те деньги в приют. Но ты меня, как всегда, не послушала.
3: Когда все идет хорошо, Богу доверять легко.
1: Послушай, любимый, мы же договорились. Бог на первом месте. Давай просто верить, он позаботится о нас.
2: Нет! Ты думаешь, мне легко даются эти деньги?
3: Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
1: Смотри, они дали нам скидку на покрышки.
2: Видишь?
1: Что?
2: Видишь, что происходит, когда ты доверяешь Богу?
1: Ой, погоди, все равно не хватает. Я забыла про тот счет за междугородний разговор.
2: Я так и знал, нам никогда не хватает.
3: Без доверия Богу мы будем непостоянны во всех наших поступках.
1: Ой, извини, я неправильно прибавила, нам как раз хватает.
2: Видишь, просто поверь, и все будет в порядке.
1: Твое постоянство меня так вдохновляет, дорогой.
3: А вы доверяете Богу?
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Бодрствуй духом и крепись. Открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Христианские притчи. Нужда в советах. Пришли как-то к преподобному Антонию несколько иноков, прося его дать им совет для спасения души. Он им сказал: «Вы ведь знаете, чему учит нас Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали настаивать на том, чтобы он преподал им какое-нибудь наставление, он им сказал: «Исполняйте, что заповедал Спаситель. Если ударит тебя по правой щеке, подставь левую». Они ответили, что не имеют достаточно сил для того. «Если и этого вы не можете сделать, — продолжал он, — то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло». Они объявили, что и это сверх их сил. Тогда преподобный, обернувшись к своему ученику, сказал ему: «Пойди, приготовь им чего-нибудь поесть. Я вижу, что они весьма слабы». А им сказал: «Если вы не можете исполнить ничего из сказанного мной, то что же сказать мне вам еще? Вы скорее нуждаетесь в молитвах, которые бы помогли вашей слабости, чем в каких-нибудь советах».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 мая. Сделайте шаг веры. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Первое послание к Коринфянам, 16:9. Иногда единственный способ узнать Божью волю — это сделать шаг вперед. И если я молюсь о чем-то, но все равно не знаю, в каком направлении идти, я делаю шаг веры. Бог показал мне, что эта ситуация напоминает автоматические двери супермаркета. Можно целый день стоять и смотреть на них, но они не откроются, пока вы не сделаете шаг вперед и не запустите механизм, приводящий их в действие. Бывают ситуации, когда нам нужно сделать шаг вперед, чтобы выяснить, в каком направлении идти дальше. Некоторые двери открываются только после того, как мы делаем что-то по вере. Другие так и остаются закрытыми, что бы мы ни делали. Когда Бог открывает дверь, входите в нее. Если Он не открывает перед вами дверь, попробуйте пойти в другом направлении. Но не позволяйте страху поймать вас в ловушку бездействия. В сегодняшнем стихе Павел говорит о дверях возможностей, которые открыты перед ним. Но он также упоминает противников, поэтому важно не принимать сопротивление, которое мы можем встретить, за закрытую дверь. Павел и его помощники Сила и Варнава не сидели и не ждали ангела или видения, когда искали Божью волю. Они делали шаги в том направлении, которое оказалось им правильным. Бог часто открывал перед ними двери, но какие-то двери он закрывал. Это не охлаждало их пыл. Они продолжали идти вперед с верой, осуществляя то, к чему побуждал их Бог. Божье слово на сегодня. Входите смело в те двери, которые Бог открывает перед вами, и не опускайте руки, если какие-то Он закрыл для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете радио.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 31 мая. Наша тема сегодня – стремление к миру. Наше место Писания – послание к евреям 12:14. И автор пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми». Со всеми. Этот стих говорит, что мы должны стараться иметь мир со всеми. Фраза «стараться» — греческое слово «диоко», охотничий термин, который описывал охотника, который надел свой охотничий костюм, взял снаряжение и идет по следам, идет по запаху животного. Он идет и идет до тех пор, пока не получает добычу. Вот какое слово использовал Дух Святой, чтобы описать, как мы должны достигать мира со всеми. Мы не можем ждать, пока мир сам придет к нам. Если мы хотим иметь мир, это нелегко, и нам придется пойти на охоту за миром. Образно говоря, Дух Святой научит нас, как идти по следам, идти на запах мира, образно говоря, пока мы, наконец, не достигнем мира во взаимоотношениях. У Духа Святого есть ключ к сердцу каждого. Если мы прислушиваемся к Нему, Он показывает, как достигать мира со всеми людьми и жить в мире. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Ведь мне так важен твой ответ. Мне так нужен голос твой. Мне так нужно знать вовек, что ты по-прежнему.

мне так важно, что ты со мной. Мне так нужен твой покров, и лишь услышать мне голос твой, где каждым словом

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Нашей жизни мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

0: Гарик, пойди сюда. Будь добр, поставь здесь свою подпись.
1: А что это?
0: Да так, пустяки, просто бланк, в котором написано, что я не несу перед тобой никакой ответственности за какой бы то ни было принесенный тебе ущерб.
1: Зачем это тебе?
0: Ну, понимаешь, когда я умру, Бог будет судить меня за все, что я сделала неправильно. Но я просто покажу ему этот бланк со списком имен, в котором черным по белому написано, что никто из этих людей не...
1: Так-так, понятно. А как насчет моей машины?
0: А что насчет твоей машины?
1: Ты поломала мне дворники?
0: А, дворники. Ну да, именно поэтому я и включила тебя в список.
1: Может, будет лучше, если просто заплатишь, а?
0: Будет лучше, если ты просто вот здесь распишешься.
1: Да пустая эта затея все.
0: Почему же?
1: В твоем списке нет Христа.
0: А почему он должен быть в моем списке?
1: Потому что, дорогая моя Анжела, прежде всего тебе нужно его прощение.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. О кругообращении веков, образующих собой известные периоды, в которые, по мнению некоторых философов, все возвращается к тому же порядку и в том же виде. Философы этого мира полагали, что можно или должно решить этот спор не иначе, как допустив кругообращение времен, в которые одно и то же постоянно возобновляется и повторяется в природе вещей, и утверждали, что и впоследствии беспрерывно будут совершаться кругообращения наступающих и проходящих веков. Будут ли это кругообращения в мире постоянно пребывающем, или он, возрождаясь и погибая через известные промежутки, будет всегда представлять в виде нового то, что уже прежде было и что будет опять. Это насмешка над бессмертной душой, и вывести ее из унизительного состояния, даже в том случае, если она достигла мудрости, они решительно не могут, потому что она постоянно стремится к мнимому блаженству, но беспрестанно возвращается к истинному несчастью. Ибо как можно назвать истинным то блаженство, на вечность которого никогда нельзя надеяться? Потому что душа, или по крайнему невежеству, не знает, что ей в действительности угрожает несчастье, или несчастнейшим образом страшится его при обладании блаженством. А если она никогда потом не возвратится к несчастьям и от бедственного состояния переходит к блаженству, то значит, бывает нечто новое во времени, не имеющее временного предела. Но почему в этом случае не то же бывает и с миром? Почему то же не бывает и с человеком, созданным в мире? Почему бы ему в здравом учении, стезею правого пути, не избежать каких-то мнимых кругообращений, изобретенных ложными и коварными мудрецами? Некоторые полагают, будто бы и то, что написано в первой главе книги Соломона, называемой «Екклесиаст», что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Екклесиаст, глава 1, стихи 9 и 10. Думают, что это сказано об этих кругообращениях, возвращающих и восстанавливающих все в одном и том же виде. Но он сказал это или о том, о чем говорил выше, то есть о поколениях, из которых одни проходят, другие приходят, о круговых движениях солнца, о течениях рек, или, пожалуй, о родах всех вещей, которые появляются и исчезают. Были, например, люди и прежде нас, существуют они и вместе с нами, будут и после нас. Так же точно те или другие животные и деревья. Самые чрезвычайные явления, выходящие из ряда обыкновенных, хотя отличаются одни от других, и о некоторых рассказывается, что они были только один раз, насколько они вообще чудесны и чрезвычайны, непременно и прежде были, и будут. Ничего нового и небывалого не представляет собой то, что чрезвычайные явления бывают под солнцем. Некоторые, впрочем, толковали эти слова в том смысле, будто премудрый хотел дать понять, что уже все было сделано в предопределении Божием, и потому ничто не ново под солнцем. Во всяком случае, с правою верой несовместима мысль, будто этими словами Соломон обозначил те кругообращения, которые, по их мнению, повторяют те же самые времена и те же самые временные вещи. Так что, например, как в известный век философ Платон учил учеников в городе Афинах, в школе, называвшейся Академией, так и за несметное число веков прежде, через весьма обширные, но определенные периоды, повторялись тот же Платон, тот же город, та же школа и те же ученики. и впоследствии, по прошествии бесчисленных веков, снова должны повториться. Чуждо, говорю это, нашей вере, ибо Христос однажды умер за грехи наши, восстав же, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Послание к римлянам, глава 6, стих 9. И мы по воскресении всегда с Господом будем. Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17, которому одному только мы говорим то, что внушается в священном псалме. «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек» — Псалом 11, стих 8. Вполне соответствующим этому считаю и последующие слова. «Повсюду ходят нечестивые» — стих 9. Не потому, что жизнь их будет проходить через воображаемые ими круги, а потому, что таков именно путь их заблуждения, то есть ложное учение. Глава 14. О временном создании рода человеческого, которое совершилось не по новому Божию совету и не по изменяемой воле Божией. Что же удивительного, если они, блуждая в этих круговращениях, не находят ни входа, ни выхода? Они не знают ни откуда начался, ни чем окончится род человеческий и наша смертность, потому что не могут постигнуть высоты Божией. Как он, будучи сам вечным и безначальным, начав, однако же, с некоторого момента, сотворил во времени и времена и человека, которого прежде никогда не создавал, и сотворил не по новому и внезапному, а по вечному и неизменному решению. Кто в состоянии исследовать и испытать эту неисследимую и неиспытуемую высоту, по которой Бог во времени, по неизменяемой воле, создал временного человека, прежде которого не было никого из людей, и от одного человека размножил род человеческий? Ибо и Псалом, предпослав слова «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек» — Псалом 11, стих 8, и затем отразив тех в безумном и нечестивом учении которых нисколько не предоставляется душе вечного освобождения и блаженства, прибавив «Повсюду ходят нечестивые» — стих 9. Как будто бы ему, Давиду, говорили: «Чему это ты веруешь, каких держишься мыслей и мнений? Разве можно думать, что Бог внезапно восхотел создать человека, которого никогда прежде в бесконечной вечности не создавал? Бог, с которым не может случиться ничего нового, в котором нет ничего изменяемого?» Непосредственно затем отвечает, обращая речь к самому Богу: «По высоте твоей умножил еси сыны человеческие» — Псалом 11, стих 9. «Пусть, — говорит, — люди думают, что хотят, пусть воображают, что им угодно, пусть ведут, как им угодно, свои рассуждения. По высоте твоей, которую никто из людей не может постигнуть, возвысил ты сынов человеческих». Это чрезвычайная высота, что Бог был вечно, что в первый раз восхотел создать человека, которого никогда прежде не создавал, с некоторого времени, и что не изменил при этом своего совета и воли.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Винкерсона. Бог не забыл вас. Бог вас не забыл. Он знает, где вы есть, через что вы проходите, и следит за каждым вашим шагом. Но мы как сыны Израиля. Они, несмотря на прекрасные обещания с небес, переданные пророками, постоянно сомневались в Божьей каждодневной заботе о них. В годину наших нужд мы забываем, что Бог держит нас в своей ладони. Вместо этого, как сыны Израиля, мы боимся, что будем уничтожены врагом. Может быть, мы продолжаем жить в нашей боли, поражениях и неудачах просто по той причине, что думаем, что Бог больше не отвечает на молитву. Или, как сыны Израиля, виним себя и думаем, что Бог предоставил нам самим находить выход. Верим ли мы, что Господь сказал: «Бог не опаздывает», отвечая на нашу молитву с верой? Иисус говорит, что многие из нас, даже призванные и избранные, не будут иметь веру в Него, когда Он вернется. Кто-то из народа Божьего уже потеряли уверенность в Него. В глубине своей души они не верят, что их молитва имеет большое значение. Они действуют как бы сами по себе. Будьте честны. Может, ваша вера ослабла за последнее время? Может, вы почти сдались в том, о чем так долго молились? Может, вы устали ожидать? Может, опустили руки, говоря: «Я не могу прорваться, не знаю, что неправильно и почему моя молитва без ответа». Похоже, Бог сказал: «Нет мне». Бог не забыл вас, так же, как и меня. Тысячи раз нет. Он прямо сейчас хочет, чтобы мы верили Ему, что Он все делает во благо. Поэтому остановитесь пытаться придумать что-то сам.

0: Перестаньте беспокоиться и сомневаться в вашем Господе. Ответ близко. Бог не закрыл свои глаза, и вы пожнете свое время, если не ослабеете. Делает добро, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6 глава 9 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 6. Противоречие. Противоречие. Человек от природы доверчив, недоверчив, робок, отважен. Описание человека. Зависимость, жажда независимости, множество надобностей. Отдавая чужое творение кому-нибудь на суд, до чего же трудно не повлиять заранее на приговор, говоря «по-моему, это прекрасно» или «по-моему, сплошная невнятица» и прочее в том же роде, мы побуждаем воображение собеседника следовать за нами, либо, напротив, нам сопротивляться. Всего лучше просто молчать. Тогда он будет судить, исходя из собственных убеждений, то есть из убеждений, присущих ему в данную минуту, и прочих обстоятельств, к которым мы не причастны. Таким образом, своего мнения мы ему не навяжем, если, разумеется, пренебречь тем, что и молчание воздействует по-разному, в зависимости от оттенков смысла, которые он пожелает в него вложить, и от выводов, которые сделает из наших жестов, мимики, тона, и от умения этого человека читать по лицам. Вот до какой степени трудно не повлиять на суждение любого из нас, или, вернее, до какой степени редко оно бывает твердым и независимым. Узнав главенствующую страсть человека, мы уже не сомневаемся, что путь к его сердцу нам открыт. А меж тем у любого, кого ни возьми, без счета причуд, идущих вразрез с его собственной выгодой, как он сам ее понимает. Вот это сумасбродство людей и смешивает все карты в игре. «Люстравит лампаде террас, озаряет светочем земли». Погода мало влияет на расположение моего духа. У меня мои собственные туманы и погожие дни. Порой оно даже не зависит от благоприятного или дурного оборота моих дел. Случается, я, не дрогнув, встречаю удары судьбы. Победить ее так почетно, что, вступая с ней в борьбу, я сохраняю бодрость духа. Меж тем, как иной раз, при самых благоприятных обстоятельствах, хожу, словно в воду опущенный. Мы так жалки, что, радуясь чему-то нам удавшемуся, неизменно возмущаемся, если нас постигает неудача. А это может случиться и случается в любую минуту. Кто научился бы радоваться удаче, не возмущаясь неудачей, тот сделал бы удивительное открытие, все равно, что изобрел бы вечный двигатель. Когда человек занят каким-нибудь неприятным делом и при этом твердо рассчитывает на его счастливый исход, радуется малейшим успехам, но отнюдь не огорчается из-за неудач, тогда позволительно думать, что он вовсе не прочь проиграть это дело. Тем не менее, преувеличивает любой благоприятный признак, чтобы высказать крайнюю свою заинтересованность и напускной радостью скрыть подлинную, вызванную тайной уверенностью, что дело-то все равно проиграно. Пока человек здоров, он недоумевает, как это ухитряются жить больные люди. Но стоит ему прихворнуть, как он начинает глотать лекарства и даже не морщится. К этому его понуждает недуг. Нет у него больше страстей, нет желания пойти погулять, развлечься, рождаемого здоровьем, но не совместного с дурным самочувствием. Теперь у человека другие страсти и желания. Они соответствуют его нынешнему состоянию и рождены все той же природой. Тем-то и мучительные страхи, выдуманные нами самими и отнюдь нам не соприродные, что заставляют терзаться страстями, чуждыми нашему теперешнему состоянию. По самой своей природе мы несчастны всегда и при всех обстоятельствах, ибо желания, рисуя нам полноту счастья, неизменно сочетают нынешние наши обстоятельства с удовольствиями, покамест недоступными. Но вот мы обрели эти удовольствия, меж тем, как счастье не прибавилось, потому что изменились наши обстоятельства, а с ними и желания. Нужно раскрыть суть этого общего положения. Мы нисколько не дорожим нашим настоящим. Только и делаем, что предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно слишком рано ушло. Исполненные неблагоразумия блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано. Исполненные тщеты целиком погружаемся в исчезнувшее, бездумно ускользая от того единственного, которое при нас. А дело в том, что настоящее почти всегда причиняет нам боль. Когда оно горестно, мы стараемся его не видеть, а когда отрадно, горюем, видя, как быстро оно ускользает. Мы пытаемся продлить его, переправляя в будущее, чимся распоряжаться тем, что не в нашей власти, мечтаем о времени, до которого, быть может, не дотянем. Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них или прошлое, или будущее. О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то лишь в надежде, что оно подскажет нам, как лучше устроить будущее. Настоящее никогда не бывает нашей целью. Оно вместе с прошлым — средство, единственная цель — будущее. Вот и получается, что мы никогда не живем, только располагаем жить, и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем. Горестное ничтожество. Горестное ничтожество человеческой судьбы глубже всех познали и лучше всех выразили в словах Соломон и Иов, счастливейший и несчастнейший из смертных. Один на собственном опыте познал всю тщету наслаждений, другой — всю несомненность несчастий. Человек чувствует, какая малость все доступные ему наслаждения, но не понимает, какая тщета все чаемые. В этом причина людского непостоянства. Непостоянство. У предметов множество свойств, у души множество склонностей, ибо все, что ей открывается, непросто, и сама она, открываясь, всегда являет себя непростой. Поэтому одно и то же вызывает у человека то смех, то слезы. Непостоянство. Многие полагают, что человек отзывается на прикосновение, как обыкновенный орган. Он и впрямь орган, но причудливый, изменчивый, каждый со своими отличиями, и трубы в нем соединены без всякого порядка. Кто умеет играть только на обыкновенных органах, не извлечет согласных звуков из этого инструмента. Надобно знать расположение всех его регистров. Непостоянство и причудливость. Тот, кто живет трудами рук своих, и тот, кто властвует над самой могучей в мире державой, занимают положение одно с другим несовместное. Однако эти положения объединены в персоне турецкого султана. Пусть человеку нет никакого резона лгать, это отнюдь не значит, что он говорит чистую правду. Иные люди лгут просто во имя лжи. Нас утешает любая малость, потому что любая малость повергает в уныние. Как могло случиться, что этот человек, который так удручен кончиной жены и единственного сына, да еще озабочен исходом нескончаемой тяжбы? Как могло случиться, что вот сейчас он отнюдь не погружен в скорбь и весьма далек от тяжких и беспокойных раздумий? Не удивляйтесь, он должен так отбить посланный ему мяч, чтобы тот отлетел к его партнеру. Ведь если мяч, стукнувшись о крышу, упадет на землю, партия будет проиграна. Но разве может человек, увлеченный подобным делом, думать о других своих делах? Столь достойное занятие просто не может не поглощать все силы этой возвышенной души, все до единой мысли этого разума. Человек, рожденный на свет, дабы познать Вселенную, судить обо всем и всех, править целыми державами, этот самый человек целиком поглощен охотой на зайца. А кто не снизойдет до сего занятия, захочет всегда быть на высоте, тот покажет себя еще большим глупцом, ибо это означает, что он пытается стать выше всего человечества, меж тем, как на деле обыкновеннейший человек, мало на что способный и способный на многое, ни на что и на все. Он не ангел, не животное, он человек. Люди с увлечением гоняют мечи, гоняют зайцев. В этих занятиях находят отраду даже короли. Тщета. Люди живут в таком полном непонимании тщеты всей человеческой жизни, что приводит в полное недоумение, когда им говорят о бессмысленности погони за почестями. Ну, не поразительно ли это? На мой взгляд, Цезарь был слишком стар для такой забавы, как завоевание мира. Она к лицу Августу или Александру. Эти были молоды, а молодым людям трудно обуздать себя. Но Цезарю пристало проявить большую зрелость. Чтобы до конца уяснить себе всю суетность человеческой натуры, довольно вдуматься в причины и следствия любви. Причины ее неведомо что, Корнель, а следствия ужасны. Это неведомо что, это малость, которую и определить-то невозможно. Сотрясает землю, движет монархами, армиями, всем миром. Нос Клеопатры. Будь он чуть покороче, весь облик земли был бы сегодня иным. Когда толпы иудеев привели Иисуса Христа к Пилату и, начав обвинять его, случайно помянули Галилею, это дало повод прокуратору послать Иисуса Христа к Ироду. И вот так воплотилось в жизнь таинство, вот так он был судим иудеями и язычниками. То, что по виду было делом случая, оказалось причиной воплощения в жизнь таинства. Пример нравственной воздержанности Александра Великого куда реже склоняет людей к самообузданию, нежели пример его пьянства к распущенности. Ничуть не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и, в общем, простительно быть более порочным. Каждый полагает, не такой уж он заурядный распутник, если те же пороки были свойственны и великим людям, ибо никому не приходит в голову, что как раз в этом великие люди ничем не отличаются от заурядных смертных. Им подражают в том, в чем они подобны всем прочим, потому что при этой возвышенности какая-нибудь черта всегда уравнивает самых возвышенных с самыми низменными. Они не висят в воздухе, не оторваны от всего нашего общества. Нет, нет, они лица, потому больше нас, что на голову выше. Но их ноги на том же уровне, что и наши, они попирают ту же землю. Эти их конечности нисколько не возвышаются над нами, над малыми сими, над детьми, над животными. Стоит нам увлечься каким-нибудь делом, и мы тотчас забываем о долге. Например, мы в восторге от какой-нибудь книги, вот и утыкаемся в нее, пренебрегая самыми насущными делами. В таких случаях следует взяться за что-либо очень скучное. И тогда, под предлогом, что у нас есть дело поважнее, мы возвращаемся к исполнению долга. Люди безумны, и это столь общее правило, что не быть безумцем – тоже своего рода безумие. Всего более меня удивляет то, что люди ничуть не удивляются немощности своего разума. Они самым серьезным образом следуют заведенным обычаям, и вовсе не потому, что полезно повиноваться общепринятому, а потому что твердо уверены, уж они-то не ошибутся в выборе разумного и справедливого. Ежечасно попадая в просак, они с забавным смирением винят в этом себя, а не те житейские правила, постижением которых так хвалятся. Подобных людей множество, они и слыхом не слыхивали о пиронизме, но служат вящей его славе, являя собой пример человеческой способности к самым бессмысленным заблуждениям. Они ведь даже не подозревают, насколько естественно и неизбежно эта немощность их разумения. Напротив того, неколебимо убеждены в своей врожденной мудрости. Особенно укрепляют учение Перрона те, кто его не разделяет. Будь перрониками все без исключения, в перронизме не содержалось бы ни крупицы истины. Учение Перрона укрепляют не столько его сторонники, сколько противники. Бессилие человеческого разумения куда более очевидно у тех, кто о нем не подозревает, нежели у тех, кто его сознает. Речи о смирении полны гордыни у гордецов и смирения у смиренных. Точно так же полны самоуверенности речи людей самоуверенных, пусть даже они и последователи Перрона. Мало кто способен смиренно говорить о смирении, целомудренно о целомудрии или высказывать сомнения, обсуждая перронизм. Мы вместилище лжи, двоедушие противоречий, вечно скрытничаем и лицемерим перед самими собою.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

обычный, может добрый, а может строгий, к сожалению, стал привычкой. Мы под масками анонимов,

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 150. Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных, все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя! Глава 10. Истина. Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истина, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило, предо мною суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме при творе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые же из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не записано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним, и они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. И там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «Кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли его городом Давидовым. И он обустроил город кругом, начиная от Мила, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. И Исваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дадо, ахахиянина из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану я ли пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее». Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавциила, он поразил 2 сыновей, Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей, в руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и вырвал копье из руки египтянина, убил его, его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов – Асаил, брат Иава, Елханан, сын Дадо из Вифлеема, Шама, городитянин, Херес, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекеитянин, Евиезер, анафонянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелет, сын Ваны, нетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегааша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахарумиянин, Елеяхба, шалбанянин,
2: сыновья Гашема, гизонятянина, Ионафан, сын Шаге, гаратитянин, Ахиам, сын Сахара, гаратитянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Михар, сын Гагрия, Целег, аммонитянин, Нахарай, берофянин, оруженосец Иава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хитиянин, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, Руфимлянин, глава Руфимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Исафат, мифниянин, Узия, аштерафянин, Шама и Иеил, сыновья Хафама, Араиярина, Иедиял, сын Шимрия, Иоха, брат его, фициянин, Елиел из Махивима, и Иеревай, и Ошавия, сыновья Елаама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецеваи. Глава 12. И сии также пришли к Давиду в Сикилах, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правую и левую рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула, от Вениамина. Главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, и Езиил, и Филет, сыновья Азамавефа, Бераха и Игую из Анафофа, Ишмаия, гаванитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, и Еремия, и Ахазеил, и Оханан, и Озават из Гедеры, Елузай, и Еремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иозер, Иошавам, Кариянин, Иоэла, Изивадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Эзер, второй Авадия, третий Илиав, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиэл, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сынов Гадовых были главами войски, меньший над сотнею, а больший над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых, и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. А из колена Манассина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался к Секилак, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах и Азават, Едиаэл, Михаил, Иозават, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у Мансиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левийных – 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его – 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых – 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых – 20800 людей мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассина – 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 тысяч в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37 тысяч щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28 600. От Асира, воинов, готовых к сражению, 40 тысяч. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манасиина, 120 тысяч со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Исахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля».

Радио «Пилигрим».

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Женя, спасибо, что согласился встретиться. Мне нужно поговорить.
1: No problem, мисс.
0: Ну, фу, не знаю. Не знаю, с чего начать. Ну, на днях я ехала по шоссе.
1: Ну,
0: и...
1: еще бы у тебя не было проблем. Да не езди ты по этим шоссе, там же такой напряг.
0: Да нет, в то утро было спокойно.
1: Да? Повезло тебе. Ну так, что ты там говорила?
0: Короче, сижу я в машине.
1: Слушай, продай ты свою машину.
0: Продать машину?
1: Да она все равно скоро сломается.
0: Чего ты взял? Я только 20 тысяч наездила.
1: Знаешь, это дело времени. Скоро от нее будет больше проблем, чем пользы. А, ну ладно, так что ты там говорила?
0: Ну, я ехала на работу.
1: Да брось ты свою работу.
0: Брось работу? Но мне нравится моя работа.
1: Еще бы. Мы все любим нашу работу, мы только не любим нашего босса, так?
0: Я не думаю, что это причина моей депрессии.
1: Так. И какая же, по твоему мнению, причина?
0: Друзья, которые не могут тебя выслушать.
1: Я не думаю. Скорее всего, плохие условия на работе. Я бы на твоем месте, знаешь, поменял работу. Тебе нужно что-нибудь еще?
0: Да. Человек, с которым можно поговорить.
1: Понятно. Ну что ж, если тебе еще раз захочется поговорить, позвони мне.
2: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Книга притчей, 18 глава, 13 стих.
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
4: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрим».

0: Это Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и поедетства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июня. Крещение Духом Святым. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Евангелие от Луки 11:13. Сегодняшний стих содержит обещание о том, что Бог даст Духа Святого тем, кто попросит Его об этом. Вы можете попросить Бога крестить вас Святым Духом прямо сейчас, там, где вы находитесь. Вот молитва, которую вы можете произнести. «Отец, во имя Иисуса прошу Тебя крестить меня Святым Духом, со всеми проявлениями, которые сопровождают исполнение Духом. Даруй мне смелость, которую Ты дал тем, кто наполнился Духом в Пятидесятницу, и надели теми духовными дарами, которые Ты предусмотрел для меня». После этого вы можете проявить веру, сказав вслух: «Я верю, что крещен Святым Духом, и знаю, что уже никогда не буду прежним». Если вы помолились этой молитвой или подобной ей, ждите ответа. Верьте в то, что вы получили то, о чем просили. Если вы не поверите, то не сможете воспользоваться этим даром, даже если получите его. Я хочу подчеркнуть, что очень важно принимать ответ верой, а не полагаться на чувства. На протяжении всего дня размышляйте о том, что теперь Бог живет внутри вас, и что с Его помощью вы сможете осуществить свои начинания. Исполнение Святым Духом – одно из наиболее чудесных проявлений Божьей благодати. Присутствие Святого Духа придает смелости, приносит мир, радость, мудрость и множество других благословений. Каждый день ищите Его всем сердцем. Божье слово на сегодня. Ищите Бога ради Него самого и радости Его присутствия, а не ради того, что Он может сделать для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

где-то прячется любовь. Даже если небо

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Книга «Притчи Соломоновых», глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноши, знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычу, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе, буйные, будут услаждаться буйством? Доколе, глупцы, будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 часов во дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил им о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробу.
2: Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: „Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам“.
2: и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказало все собрание: «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, чтобы иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах, и псалтирах, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы, так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Савав, Нафан, Соломон, Евиар, Елисуа, Елфалет, Нагах, Нафек, Иофия, Елисама, Велиеада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, из сыновей Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек, из сыновей Мерариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек, из сыновей Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек, из сыновей Елисаафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200, из сыновей Хевроновых Елиела, начальника, и братьев его 80, из сыновей Узииловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока, Эвиафара и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиела и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.
1: И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтерями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иалиева, и из братьев его Асава, сына Верихиина, а из сыновей Мирариных братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена, Изаиила, Шемирамофа и Ехиила, Уния, Елиафа, Ванею, Маосея, Матафию,
2: Елифлеуя,
1: Микнея и Авет-Эдома и Иеила, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемарамов, Иехиил, Уний, Елиаф, Маосей и Ванея на псалтырях тонким голосом, а Матафия же, Елифлеуй, Микней, Авет-Эдом, Иеиил и Азария на цитрах, чтобы делать начало. А Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Елкана были предверниками у ковчега. Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Илиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авет-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег завета Господня от дома Авет-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб, и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.

Святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Царские подарки. Наверное, лучшие подарки все стараются поднести царям. Все-таки получить расположение или внимание от самодержца всегда полезно. Но какие же подарки должны дарить цари? Сделать подарок всем детям царства на Рождество – замечательный царский подарок. Или объявить налоговые каникулы, или еще лучше – прощение долгов. Если такое произошло бы в каком-то из государств, его царь был бы самым популярным в истории. А что небо? Царствие Небесное делает невероятный подарок каждому из живущих. И его царь объявляет величайшую во Вселенной амнистию. Все долги перед небом прощены, каждый грех отпущен. От человека лишь требуется принять дар. Иисус при каждой встрече отпускал и прощал грехи людям. Больные, немощные, обреченные, отверженные и даже осужденные получали прощение из уст самого Господа. Больше, чем явление силы, больше, чем накормление тысяч, воскрешение мертвых, очищение прокаженных, для Христа было прощение грехов. Можно в тюрьме накормить человека, напоить стаканом воды или даже дать таблетку, но сделать его свободным от вечного наказания – это настоящий дар и благодеяние. И потому Христос, отправляя своих учеников на миссию, напоминает им о самом важном задании – отпускать грехи людям. Апостолы должны были осознать, что от их благовестия зависело, узнают ли живущие о Божьей благодати в прощении грехов. И потому звучат слова «Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Мы глашатаи Его великого дара, и нам нужна Его сила и власть в ответственном процессе евангелизации.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, мы живем в век религиозной свободы в демократических развитых странах. И с появлением этой свободы появилось также и множество религиозных групп. Как отличить вот в этом множестве секту от истинной веры в Бога?
1: Серьезный вопрос. В действительности очень много течений, движений, учений, и порой очень трудно сориентироваться в этом калейдоскопе, особенно когда слышишь, что тут, то там люди злоупотребляют, они используют людей для своих собственных корыстных целей и так далее. Библия говорит о нескольких ключевых признаках истинной Церкви Иисуса Христа. И, пожалуй, зная эти ключевые признаки, мы сможем иметь достаточную защиту, чтобы не попасть в какие-то псевдоцеркви или же секты. Самое главное условие или главное качество истинной церкви заключается в центральном месте Евангелия. Что значит Евангелие? Евангелие – это библейское учение о спасении. То есть задайте себе вопрос, занимает ли в этой церкви Евангелие Иисуса Христа центральное место? Признают ли там, во-первых, Иисуса Христа как Сына Божьего, который является Богочеловеком, стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, пришедшего с небес для того, чтобы взять на себя грехи мира, для того, чтобы умереть за них на Голгофском кресте, и признающих, что этот Божий Сын своей смертью искупил нас от грехов и своим воскресением дал нам вечную жизнь и надежду на славу вместе с Отцом, вот там, куда Он вознесся на небесах. Это главное, это центральный элемент любой настоящей церкви. Апостол Павел когда-то говорил об этом. Он говорил в послании к Галатам, писал о том, что появились люди, о которых он говорит, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христово. То есть всегда были люди, которые извращали Евангелие. Так вот, там, где нет настоящего Евангелия, там, где оно не акцентируется, не проповедуется, то это всегда будет псевдоцерковь. То есть это организация людей, которые существуют для каких-то других целей, кроме спасения души. Она не может спасти душу, если есть, там нет Евангелия. Это первое. Второй очень важный вопрос. Кто и что является авторитетом в этой группе людей? Библия говорит о том, что самый главный авторитет у Священного Писания. То есть если церковь не признает авторитета Священного Писания, или же признает его только на словах, но главным авторитетом становятся труды какого-то человека, пророка какого-то, какого-то выдающегося лица, жившего в прошлом или в будущем, здесь сразу же должен зажечься красный огонь. Это очень большой шанс, что это секта. Есть еще один очень важный вопрос, как можно отличить секту от настоящей церкви. Значит, мы уже говорили о двух, то есть если

0: есть Евангелие, и оно занимает центральное место. Второе. Священное Писание в действительности является авторитетом, признается авторитетом. Не мнение какой-то группы людей, или тем более мнение какого-то одного человека. Третье, к этому условию очень важно добавить, это множественность служителей. То есть эта церковь управляется реально, не на словах, а реально управляется не только одним каким-то человеком. Один человек очень легко может стать диктатором. Это значит, он может интерпретировать Библию так, как ему удобно. Это значит, у него нет подотчетности, он может злоупотреблять. Вот почему в Священном Писании всегда говорится о пресвитерах во множественном числе. И очень важно, чрезвычайно важно, чтобы эта плюральность или же множественность пресвитеров, чтобы она была не на словах, а на деле. Я знаю ситуации, в которых люди говорят о том, что да, у нас есть несколько пресвитеров, но те пресвитера, к сожалению, не имеют реальной возможности держать подотчетным основного руководителя, который руководит. И как только это возникает, очень большой шанс, что церковь превратится в секту. То есть она превратится в место, в котором достигаются интересы одного какого-то человека или же группы людей, вместо того, чтобы это было местом спасения и созидания душ. Вот эти три ключевых качества помогут вам разобраться вот в этом широком спектре самых разных религиозных групп, церквей и движений. Пусть Господь поможет вам и даст вам мудрости в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Братья, кажется, ранен был в этой мысленной брани. Эти помыслы душат, то души душу разрушат. Вот подобрав ключи к дверце, заходит помысел в сердце. Неужели он сможет нам заменить правду?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Ненужная суета. Жил однажды человек, одинокий и несчастный. И взмолился он: «Господи, пошли мне прекрасную женщину, я очень одинок, мне нужен друг». Бог рассмеялся: «А почему не крест?» Человек рассердился: «Крест? Мне что, жизнь надоела? Я хочу только красивую женщину». Что ж, он получил красивую женщину, но вскоре стал еще несчастнее, чем раньше. Эта женщина стала болью в сердце и камнем на шее. Он снова взмолился: «Господи, пошли мне меч!» Он собирался убить женщину и освободиться от нее. Мечтал вернуть доброе старое время. И снова Бог засмеялся: «А почему не крест? Не послать ли уж тебе крест?» Человек разгневался: «А ты не думаешь, что эта женщина хуже любого креста? Пошли мне меч!» Появился меч. Человек попытался убить женщину, но был схвачен и приговорен к распятию. И на кресте, молясь Богу, он громко смеялся: «Прости меня, Господи! Я не слушал тебя! А ведь ты спрашивал, не послать ли мне крест с самого начала. Если б я послушался, я избавился бы от всей этой ненужной суеты».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Великому немецкому композитору Георгу Фридриху Генделю в Лондоне воздвигнут памятник. Автор оратории «Мессия» держит в руках тетрадь с этим произведением. Нетрудно прочитать слова, что в ней записаны. «А я знаю, Искупитель мой жив». Задолго до жизни композитора и нашей с вами произнес эти слова праведный Иов. Его уверенность в Господе была настолько велика, что он готов был записать их в книге, увековечить на камне. Сегодня и в книге книг Библии, и на камне, и в сердцах верующих начертаны эти слова «А я знаю, Искупитель мой жив». Ярл Николаевич Пести посвятил свою проповедь живому Христу. Послушайте, пожалуйста.
1: «Кто прикоснулся ко мне?» Этот удивительный вопрос был задан Иисусом Христом при странных для такого вопроса условиях. Народ его теснил со всех сторон, и каждый старался как можно ближе подойти к нему. Не менее всего удивлены были этому вопросу его же ученики. «Наставник, — говорят они, — народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Да, большинство народа теснило Христа, но только один человек прикоснулся к нему. Это была женщина, 12 лет страдающая кровотечением, которая имела веру и говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И она была в тот самый момент исцелена от болезни. Сотни других людей прикасались к нему, но в них не произошло никаких перемен. Почему? Потому что они не верой коснулись его. Сегодня, дорогие друзья, происходит то же самое. Многие прикасаются к Иисусу через чтение Священного Писания, но немногие имеют с ним личную встречу. Можно читать Библию, изучать и тщательно исследовать, и все же знать Иисуса только как историческое лицо, но не как живого Христа. В таком случае он может стать для человека, да, высшим идеалом, но не живой, действительной личностью, с которой можно иметь постоянную связь и непрерывное общение. Фарисеям Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Да, они имели Писание, изучали их, искали в них жизнь вечную, и все это не принесло ни малейшей пользы. Почему? В следующем стихе Христос говорит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Можно слышать слова Христа и все же не знать. Так было со многими людьми в дни его жизни здесь на земле. И так происходит сегодня. Но, дорогой друг, сегодня ты можешь познать живого Христа. Прикоснись к Нему своей верой, и ты Его познаешь во всей Его славе и полноте и силе. Почему иудеи не приняли Христа? Почему Христос должен был им сказать: «Вы не имеете в себе любви к Богу, я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примете»? Что препятствовало их вере, их самолюбию? Они искали не славы Божией, а славы своей. Как вы можете веровать, как друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете, говорит им Христос. Они употребляли религию для своей корысти. Если они постились, молились, ходили в храм Божий, давали милостыни, то для того, чтобы люди думали, какие они хорошие и набожные и религиозные. Вся их религия принимала лишь внешний вид, а внутренней жизни не было. Да, она и не была возможной, поскольку они не желали преклониться перед Сыном Божьим, перед Иисусом Христом. Зачем тогда искать славу Божию? Это значит смириться перед Ним и исповедовать свой грех, признать свою нищету. А это и есть главная причина препятствий живой веры, наша гордость и нежелание смириться перед Богом. На что же рассчитывали эти люди? Они рассчитывали на исполнение закона Моисея. Но тут они допустили двойную ошибку. исполнить требования Моисея они не могли, и притом Моисей указывал на Христа, как на единого, могущего спасти душу человека, а Христа они не хотели принять. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Выходит, что они Моисею не верили. Они только прикрывались им, потому что если бы они ему верили, то поверили бы и Иисусу. Чем, мой друг, надеешься ты спасти свою душу? Религией? Церковью? Законом? Добрыми делами? Тогда ты обречен на полную неудачу. Вся сущность в том, как видит меня Бог. Если я сравниваю себя с другими людьми, то, может быть, могу чем похвалиться и почувствовать себя удовлетворенным. Но именно эта самоуверенность уничтожает веру. Вера рождается от сознания моей нужды и слышания Слова Божьего. Если ты ищешь славы от людей, тогда в тебе нет любви Божьей. Человек хвалится тем, на кого он надеется. Если ты надеешься на свои добрые дела, тогда ты ими будешь хвалиться. А тот, кто не Господом хвалится, не увидит Царствие Божие. Поэтому, если я начинаю сравнивать себя с Иисусом Христом, тогда у меня сразу появляется сознание отчаянной нужды и греховности, и я должен пасть ниц и смириться перед Ним. Тогда только мы увидим нашу потребность в искуплении, в спасении, который Он совершил для нас, чтобы нас сделать новыми творениями. И всякого, кто верует в Иисуса Христа, Бог видит уже не как грешника, но видит его омытым кровью Сына Его. Мой дорогой друг, уважаемый радиослушатель, знаешь ли ты живого Иисуса Христа? Чем хвалишься ты? На что рассчитываешь ты, чтобы спасти свою душу? Знай, что нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса, которым может грешник спастись. Отдайся Иисусу Христу, веруй в Него, ибо Он один может спасти тебя. Смирись перед Ним и прими Его, дашь спасение. Пусть тебе сам Господь поможет в этом.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».